0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Einfach mal Musik am Stück genießen. 30 Minuten einfach gute Musik nonstop bei Neckaralp Live.